0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Viens, je t'emmène sur ma

Satisfy, которую ты абсолютно всегда можешь услышать на Европе Плюс, ну а саму Европу Плюс, да, слушай всегда в своем приемнике, слушай в умной колонке или скачай наше новое приложение Radio Hub, там любимая музыка в режиме 24/7, там все наши подкасты и все музыкальные потоки разных стилей на любой вкус и даже прямая трансляция из нашей классной студии. Ссылка лежит на europaplus.ru, так что смело пользуйся там, где захочется. А я пока расскажу, что услышим далее. Как насчет Вани Дмитриенко? Да, давай-ка ракешника немного послушаем, трек «Ртуть» и визитную карточку Рэя Далтона «All We Got».

0: за Мизма и трек Hello, которым только что насладились здесь на Европе Плюс. Далее нам компанию составят Rehab, Vice и JP Cooper, которые прокатят нас на своем джетплейне. И послушаем Алекса Уоррена, хит Fever Dream. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман, температура плюс 17 градусов, ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 28 градусов, ветер юго-западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки.
4: Европаплюс.ру.
6: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Окей, не будем терять времени даром. Погнали! За эти 30 услышим Denver City Self-Aware. Мою Мишель и историю на малиновой луне. И послушаем представителей немецкой электронной сцены. Алеф Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой список в листе ожидания. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

по Spotify и TikTok. Self-Aware, именно так называется эта отменная работа. Следующий на очереди Serj Dewan и Hedley, легендарные хиты Addicted и лидеры нашего еврохита кей-поп-банда BTS с треком Swim.

Baby Doll на радиостанции номер один в России. В Москве у нас уже 4:33. Встречаем рассвет под лучшие хиты планеты Земля и вместе с Европой Плюс. Меня зовут Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся среде. Приводим мысли в порядок и заряжаемся на солнечную жаркую среду. Освежаться будем сегодня по такие хиты, как Ever Since You Left Me, хип-хоп тему от French Montana и Макса Би. Чуть раньше услышим Адама Ламберта, Ghost Town, а еще раньше Зейн Малик с улетнейшим хитом Die For Me через 3 минуты на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Все так, в ближайшие полчаса уровень плотности хитов на Европе Плюс будет повышенный, так что приготовились и будем здесь встречать Медузу, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Из новинок услышим Аве, Meet Me In The Dark. И появится Post Malone с хитом Cold. Это далеко не все, что ждет нас впереди на Европе Плюс, так что не уходи далеко.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов утра.

0: Go Home. Предельно утренний хит, который намекает на то, что не домой нужно отправляться, нет, а пора, пора уже плавно собираться на работу. Да, это «Медуза» и Генри Камомил на Европе Плюс, и предлагаю на этом не останавливаться. Послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил новинку от Хужеля под названием «Moving to the Sun». Еще качаем страну вместе с Беарвульф под трек «Феникс» и услышим ребят из Уфы, которые смогли обрести славу по всему миру. Это группа «Эйла», трек «Home», и через пару минут на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Moment of the Sun, один из гимнов этого лета. Это Ужель и Майл Энджел и Ультра Нейт в наших динамиках. А максимальную концентрацию летних хитов ты сможешь найти уже сегодня в летнем вайбе на Европе Плюс. Костя Фомин перенесет тебя в атмосферу вечернего пляжа и порадует классной музыкой. Старт в 20.00 по Москве. Смело присоединяйся. А пока стартуем среду и сделаем это вместе с Феликсом Йеном и дуэтом Шаус по трек Walk With Me и королем соул-музыки Тедди Свимсом. Хит Mr. Know It All уже вот-вот на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Another 54 Ultra. Talk to you. Также появится Marshmello в составе Portugal Women, Phoenix. И еще больше танцев от диджея из Норвегии Alan Walker и Broken Strings. И все это мы услышим уже в компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.

качающий хаус-ритм и энергичный теплый вокал 54 Ultra. По-моему, именно этой песней хочется подзвучивать все лучшие моменты этого теплого сезона. Еще раз напомню, песня называется «Talk to You», дуэт «Надо». Обязательно поддержите ребят в Еврохит ТОП-40. Ну а мы продолжим также мажорно. 2-3 минуты терпения. И здесь «Fever Dream» Алекса Уоррена.

0: Вот он, король коллаборации, Федук на Европе Плюс. Федук, если помните, узнали мы парня после совместки с LJ'ем. Был целый альбом с Крем-Содой, а еще треки со Скриптонитом, ЛСП, Дорой, Ойджи Буда, Обладает, Доуз. И только что летний подгон с Джонни. Джонни и Федук, трек их называется «Лето». Лето. Отличная работа, кстати. Так, далее сменим звучание, послушаем стильное мелодик техно трек «Hollow». Дождитесь.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот они, нежные, обволакивающие афробит мотивы трека Let Me Be на Европе Плюс. Ну, вы знаете, у нас тут самые разные жанры, разные направления. Далее рок-диско No One Lives The Discotheque Life. И в рубрике «Когда поют румыны» будем слушать хит Too Late To Cry.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: всплакнуть здесь и сейчас, то почему нет? Высвободить негатив, потом будем с новыми силами лететь в новый день с хитами от Европлюс вместе с летним У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Рустор теперь открыт для пользователей за рубежом. Стали известны средние баллы за единый госэкзамен. И врачи рассказали, сколько персиков и нектаринов можно съедать в день. Далее подробности. Рустор стал еще удобнее. Российский магазин приложений для смартфонов на Андроиде получил новую функцию. Теперь он открыт для пользователей, которые находятся за рубежом. Отныне они могут полноценно пользоваться всеми преимуществами Рустора без необходимости устанавливать сторонние приложения. Для того, чтобы получить доступ к опции Connect, нужно обновить Рустор до последней версии. Напомню, ранее пользователи за рубежом жаловались на то, что им недоступны российские сервисы при использовании иностранного Wi-Fi. Рособорнадзор опубликовал средние баллы ЕГЭ. По физике балл превысил 66, по русскому литературе 63, по химии, истории 57. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. По словам главы ведомства Анзора Музаева, единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме. 100 баллов за три экзамена в этом году набрали 8759 выпускников. 200 баллов получили 933 человека, 300 баллов – 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек, а максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы. Россия тем временем заняла второе место в списке самых быстро богатеющих стран мира. РИА Новости сообщают о том, что за последние 5 лет благосостояние на одного жителя выросло сразу на 37%. Первое место в рейтинге занимает Южная Корея. Под богатством в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов, акций, депозитов, недвижимости за вычетом долгов. При этом показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию. На третьей строчке престижного списка оказалась Хорватия, а вот антирейтинг возглавляет Великобритания. Следом за ней идут Нидерланды. Сколько персиков и нектаринов можно съесть в день без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос в сезон созревания фруктов дали врачи. По их словам, безопасной для взрослого человека можно считать порцию в 300 граммов. Это примерно 2-3 спелых плода. По словам медиков, лучше всего употреблять нектарины и персики не ежедневно, а через день. Интересно, что эти фрукты не рекомендуется есть на голодный желудок, а также не стоит запивать их молоком. Врачи рекомендуют наслаждаться персиками и нектаринами через час после основного приема пищи. В завершении выпуска курса валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя УИ. Тимур Бодров в Москве 7:03. Всем отличного дня!

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Да, ребята, уже 1 июля. 1 июля. Поздравляю. Поздравляю, июнь официально профукан. Значит, ни один шашлык не пострадал, ни один рассвет не встречен, ни один пляж не был осквернен нашим с вами присутствием, да, ребята? Короче, стратегический план проспать лето выполнен на первые 33%.

Хотя, может быть, все-таки выберем другой план на оставшиеся 2 месяца. Как думаете? Может быть, поменяем все? Подумайте об этом. А пока привет, я Тимур Бодров, в Москве 7:04, и это «Летнее У» на Европе+.

0: ушку ждет.
1: В летнем ПУ на Европе Плюс.
0: Бывает такое, бывает. День только стартовал, ты не выспался, но уже обещаешь себе лечь пораньше и уже в столь ранний час предвкушаешь новое свидание с кроватью, с подушкой. Вот. А мы, ребята, предвкушаем подарки. Ну как мы? Мы подарки раздаем, а вы, собственно, встречу с ними предвкушаете. Этим утром для вас есть беспроводная колонка, велосипед и... 2990 рублей в игре на повышение. 2990, собственно, эта сумма для тебя заготовлена после 9:00. Удачи и дозвонись в игру на повышение.

0: Давно мечтал попасть в эфир Европа Плюс, и впервые это удалось ему в компании Дуа Липы. Именно Тейм Импала, конкретно Кевин Паркер, что скрывается за этим проектом, продюсировал песню Дуа Липы «Худини». «Худини», наверняка вы ее помните. И вот только что хит «Дракула», в котором Тейм Импала солирует сам, ну, правда, в компании Дженни из группы Blackpink. Да, Dracula, Тейм Импала, Дженни только что, ну и энергично по-летнему продолжим. Впереди Калвин Харрис и его пиано-хаус-трек Satisfy.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
5: 966-138-138-4. Мобильное приложение Европа Плюс.
6: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
7: В

0: Все как мы любим, короче. Теплые аккорды, фортепианы, энергичный клубный бит и гипнотический вокал от Джейзи. Calvin Harris, Satisfy, только что. Далее, кстати, еще две первоклассные летние песни. Это Despacito и хит сезона Self Aware от Temper City.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Сейчас еще один суперхит, называется «Гороскоп». Сегодня 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам надо отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: Кто куда? Кто куда? В этом контексте, говоря об ансамбле Temper City, что сейчас пел для нас, есть повод сгонять либо в Израиль, либо в LA. То, что в Израиле ребята родились, в Штатах проживают сейчас. Значит, а куда мы? Мы скоро отправимся в Испанию, тебя зову в это путешествие и готов подарить тебе на память беспроводную колонку. Ты только дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
4: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
7: Больше, чем радио.
8: Просто зайди на сайт europaplus.ru
6: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
8: Никаких ограничений.
9: И полностью бесплатно.
6: Голосуй за любимые треки.
8: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
10: Спасибо, Европа Плюс.
6: В любое время.
8: В любом месте.
6: europaplus.ru
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Type. Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? А кто с нами? А вместе с нами Олег из Гуся Хрустального. Здравствуй, Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы тут всю неделю собираем топ рейтинг лучших мест для отдыха, по мнению слушателей Европа плюс. Вот, предлагаю внести и тебе свои 5 копеечек.
2: С удовольствием.
1: Давай, 3 города российских, например, или можно иностранных, куда ты посоветуешь нам сгонять?
2: Ну, на первом месте Санкт-Петербург.
1: Окей.
2: Второе место Ярославль. Ну и третье место славный город Москва обязательно.
1: Спасибо. Спасибо, значит, ребята. Вот, а мы сейчас с Олегом отправимся в Испанию. Вот, буду надеяться, что в следующей своей поездке ты будешь отдыхать вместе с нашей колонкой беспроводной. Вот, предлагаю тебе ее выиграть. Я сейчас озвучу факт по определенному месту достопримечательности. Потом идут два варианта ответа, и тебе нужно выбрать верный. Готов? Готов. Значит, кто куда, мы сегодня в одном из самых живописных городов побережья Коста-Бланка – Кальпе. Значит, в центре города располагается охраняемый заповедник и уникальная достопримечательность. Что это за достопримечательность на побережье Коста-Бланка в Испании, в городе Кальпе? Значит, два варианта ответа. Слушай внимательно. Это соленое озеро Лас-Салинас или горячие источники Трес-Фуэгас? Озеро соленое или источники горячие? Что нам скажет Олег? Олег.
2: Я думаю, что первый вариант.
1: Соленое озеро Лас-Салинас – это абсолютно верно! В следующий раз, когда будешь путешествовать с семьей, с друзьями, бери нашу беспроводную колонку в память об этом прекрасном дне 1 июля и о том, какой ты красавчик, какой ты молодец. Поздравляю!
2: Спасибо
1: тебе. Спасибо тебе, Олег. Гусю Хрустальному огромный привет. Вот, мы продолжаем хит-марафон. Далее Rehab, Sophie and the Giants и All Night.

0: этим утром разреши себе смеяться над собой. Ну да, смеяться над собой можно, по-моему, в любое вообще время суток, и днем, и вечером. И вообще, самоирония – наша суперспособность. Елочки, нарядные спасибо. Продолжим летний упод хит «Бам-бам». Также до финала часа «Электрохаус» от братьев Бенаси и Дэнни.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
15: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
19: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
18: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
20: Без комиссии.
21: Что-что?
20: Эквайринг без комиссии.
21: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
21: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
22: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
23: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица», нарезка 200 грамм, всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
24: Европаплюс.ру.
25: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
24: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
25: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 8 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россия закрыла пограничные переходы с тремя соседними странами. Франция усложняет получение шенгенской визы. И новые монеты выпускает Банк России. Далее подробности. Россия закрыла пограничные переходы сразу с тремя странами. С сегодняшнего дня временно закрыты погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Правительство России приостановило там движение лиц, транспортных средств и товаров. Напомню, ранее Москва заявила о том, что примет меры в связи с тем, что соседняя страна сняла запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. На Смоленской площади в Москве заявили о том, что это беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России. Получить шенген станет сложнее. Визовый центр Франции в Москве изменит правила подачи документов на визу. С 15 июля он прекратит принимать их по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет только сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник, например, супруг, родитель или ребенок. При этом в последнем случае нужно будет подтвердить родство оригиналами документов. При этом турагентство и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр. Ранее испанский визовый центр продлил срок рассмотрения документов в московском отделении до 45 дней. ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к отечественным лекарствам. При наличии выбора им отдают предпочтение 54% респондентов. При этом каждый второй считает, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств выросло. Среди главных причин выбора российских препаратов наши люди называют доверие к производителю, доступные цены, а также рекомендации врачей и фармацевтов. В ходе опроса только 11% россиян сказали, что качество российских лекарств снизилось. Центробанк выпускает сразу 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся уже сегодня. Номинал каждой 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия и эмблемы клубов будут изображены на оборотной стороне, а на лицевой герб России надпись «Российская Федерация», номинал монеты, год выпуска и товарный знак монетного двора. В Центробанке напомнили, что все такие монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему, но только по номиналу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

как он спешит к вам, конечно. Да, сегодня 1 июля. 1 июля, превосходный денек. День отличный еще и потому, что он подарил нам столько прекрасных девчонок. Значит, сегодня 1 июля на свет появилась певица канадская, изумительная танцовщица Тейт Макрей. Тейт Макрей, наверняка вы ее помните, знаете. Также 1 июля родилась первая олимпийская чемпионка из России в женском катании одиночном Аделина Сотникова. Королева рэпа Мисси Эллиот. Get your freak on, get your freak on. И любимка моя, актриса из Франции, дважды девушка Джеймса Бонда, Леа Сейду. Вот, если вы тоже сегодня дыры отмечаете, то поздравляю. Вот, здорово, что вы вместе с нами, ребята. Я Тимур Бодров, и да, у нас стартовал второй час летнего утра.

0: Йод.
1: Тот всех достает.
2: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Разве я вас достаю? Я хочу, чтобы вам было, ребята, приятно и здорово. Подарки раздаю и суперхиты ставлю. Значит, из подарков в этом часе целый велосипед навехонький в игре «Победный бросок». Также хиты от Майя Мишель, Тедди Суимса, Black Eyed Peas, Тиеста, Чонгука. Прямо сейчас «Френч Хаус», Боба Синклара и Кайзе. Слушаем «I Can't Wait». Yeah!

0: Гонгов летнему Russian Raul Alejandro и Wizkid. Так, далее намерен я сменить звучание. Будет свежий подгон Тедди Свимса Mr. Know It All и хит, с которым Black Eyed Peas не так давно вернулись в чарты. Будем слушать Rock That Body.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31, дробь 36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31, дробь 36. Стоянка Ашан.

0: Ялта 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером. «Раш» утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
5: Что?
4: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: треков, что сумел вернуться в чарты спустя 15 лет после релиза. Это Rock That Body от Black Eyed Peas, трек, который завирусился в интернетах. Вот, собственно, мы сейчас им и наслаждались.
1: Гороскоп. Летним У.
0: Какие радости и наслаждения готовит нам день сегодняшний, 1 июля? Овны, не получите... Да что ж, вы получите, ребята, щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой, отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов, вам и вашим глазам нужно отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: Давайте пожелаем Тане Ткачук, Майе Мишель, удачи в прелунении. Вот. Вообще, конечно, девушка так решительно настроена. Найду тебя, что я уверен, у нее все получится. Получится найти того самого лунатика. А я тебе желаю удачи в игре «Победный бросок». У тебя есть шанс выиграть навехонький велосипед. Но нужно для начала дозвониться. Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин, станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Топ 40.

0: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: И да, ребята, помните, сделать победный шаг, бросить курить, помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Удачи вам в борьбе с вредными привычками. Вот. И, кстати, да, ВКонтакте там сейчас проходит прикольный челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А я приветствую нашего слушателя из Краснодара, Алексея. Алешенька, алло. Привет, Алексей, добрый день. Доброе утро.
2: Добрый день.
1: Доброе утро, доброе утро. Значит, Леша, скажи-ка, пожалуйста, нам, на всю страну, что ты делаешь для своей длинной, продолжительной, активной жизни, а? Что в твоей рутине, расписании, делах?
2: Прежде всего, это хороший сон и ежедневные прогулки на свежем воздухе с детьми.
1: Ага. Сколько сегодня спал?
2: Где-то 7 часов.
1: 7 часов. Нормас, нормас. Значит, сейчас я готов подарить тебе велосипед для твоих летних приключений. Но нужно тебе, Алексей, вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос. Значит, сначала история. Сначала история. Про Настю. Настя победитель. Нет, я про тебя уже думаю, что ты победитель наш. Нет, Настя педагог по вокалу. Вот. Но при этом умудрялась не расставаться со своим вейпом. Но однажды голос начал ей намекать: «Настюха, пора что-то менять», — говорил он. Вот, Настя после этого нашла сообщество ВКонтакте «Давай бросать» и, собственно, благодаря этому быстро рассталась с электронной вредной привычкой, с электронкой своей. Вот, ну, как признается Настя, периодически накатывало, конечно, чувство, что чего-то не хватает, но девушка подумала, что это мое всплывающее уведомление. Заметила, свайпнула влево и пошла дальше. Но тебе, Алексей, нужно сказать, каким образом голос девушки этой начал ей намекать, что что-то не так. Появилась хрипотца или Настя, как певица, не могла уже брать нужные ноты? Алексей.
2: Очень сложный выбор, конечно. Ну, пусть будет, Настя не смогла брать нужные ноты.
1: И это верно! И это абсолютно верный ответ. Значит, больше не могла он уже свои 5 октав петь, высокие ноты доставать. И что это значит? Только что, Алексей, ты сделал правильный бросок и забираешь навехонький велосипед. Поздравляю тебя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Яркого, классного лета. Желаю, слушай Европу Плюс, катайся на велике и живи долго и счастливо. Договорились?
2: Да.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Тиесто в летнем у, Тиесто, крестный отец Транса. Ну, правда, последние годы парень такую более коммерческую поп-хаус-музыку выпускал. Но в этом году обещает вернуться к истокам, к классическому трансу. В качестве затравки выхода перед новым альбомом песня Beautiful Place. Мы сейчас ее слышим. Так, ну и хватит ритмов электронных. Намерен Тимур Бодров сменить пластинку. Далее в летнем у кей-поп. Standing next to you от Чонгука.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 9:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Задержания топливных спекулянтов начались в России. Рекорд на ЕГЭ установили московские школьники. И список профессий, запрещенных для женщин, сократился в 4 раза. Далее подробности. Задержания топливных спекулянтов начались в России. В Иркутске сотрудники полиции задержали перекупщиков при попытке нажиться на продаже топлива по 250 рублей за литр на онлайн-площадках. Сейчас подозреваемые задержаны во время контрольной закупки. Ранее в Иркутской области из-за ситуации с топливом ввели режим повышенной готовности. Напомню, некоторые заправки сейчас закрыты, на других наблюдаются очереди. Для того, чтобы бензина хватило всем, продавцы вводят ограничения по литрам от 20 до 50 литров в одни руки за одну заправку. Режим ЧП сняли в Туапсинском районе после разлива нефтепродуктов. В оперативном штабе сообщили, что сейчас все работы по очистке территории завершены. Ранее там случился разлив нефти. Площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Для локализации было выставлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора нефтепродуктов, а также оборудована нефтеловушка. Напомню, авария в Туапсе случилась в результате украинских дронов. Сразу после этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Максимальные 400 баллов на едином госэкзамене получили 3 столичных выпускницы. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, такой результат в одном субъекте Российской Федерации зафиксировали впервые за всю историю ЕГЭ. Абсолютный рекорд установила выпускница московской школы 1409 Екатерина Малкова. Она набрала 500 баллов сразу по 5 предметам. Это первый подобный случай за 25-летнюю историю ЕГЭ. Список профессий, которые запрещены для российских женщин, сократился уже в 4 раза. В Минтруда рассказали о том, что теперь женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ведомстве напомнили, что в этот список входят профессии, которые сопряжены с вредными и опасными условиями труда, а также с тяжелым физическим трудом. Ранее в Госдуме подчеркнули, что список неженских профессий не дискриминирует девушек, а помогает сберечь их здоровье. В Госдуме сказали, что перечень будет меняться. В условиях снижения факторов опасности и вредности девушки смогут осваивать новые сферы деятельности. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее УИ Тимур Бодров. В Москве 9:03. Всем отличного дня.

0: Тимур Бодров продолжает рассказывать вам про 1 июля. Значит, сегодня у нас день спонсора нашей конфиденциальности. Сегодня Международный день солнцезащитных очков. И, кстати, за шедевр этот, я тут погуглил, мы обязаны прежде всего жителям Крайнего Севера, эскимосам, потому что именно они, говорят, чтобы не ослепнуть от белого снега, и придумали самые первые очки затемненные, ну или их прототип. Вот. Короче, ребята, берегите глаза и пейте больше воды сегодня, про панамки не забывайте. И слушайте летнее Уно Европе Плюс. По-моему, отличный план на сегодня.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

А сейчас, ребята, привет вам от летнего вайба. Это наше вечернее шоу, цель которого вытащить вас из повседневной рутины, зарядить атмосферой бесконечного отпуска, где бы вы ни находились, в офисе душном или в пробке. Вот сейчас в эфире демо-версия летнего вайба. Не просто песня, а песня-путевка на ночную пляжную вечеринку без покупки авиабилетов.

Как же здорово звучит эта песня. Звучит так, будто солнце закатное целует твою кожу, да, ребята? Это Summer Nights от RKO Prods. Песня, которую мы предваряем шоу «Летний вайб». Еще больше классных мелодий для наслаждения любимым временем года сегодня вечером на Европе Плюс после 20.00.

0: нравится мне этот парень, Доминик Файк в «Летнему». Доминик Файк, уверен, кому-то из вас он наверняка знаком как актер по сериалу «Эйфория», а кто-то впервые познакомился с творчеством его благодаря песне, отзвучавшей «Baby Doll». Ну и давайте молодым и талантливым дорогу уступим. Скоро в компании нашей Вани Дмитриенко его «Ртуть».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок – это бросить курить. Три шага – осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер северо-западный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду.
4: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
5: Реклама.
6: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
7: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
8: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
7: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
8: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
7: Магазин мебели «Д1».
9: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: гороскоп. Летним У.
1: И последний раз на сегодня рассказываем, что звезды пообещали на 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам нужно отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящую в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: Честно, только в превосходной степени могу говорить об этом ансамбле, об этой песне. В эфире дуэт из Нидерландов Another и песня Talk to You. Да, музыку коллектива этого, в общем, невозможно ни с кем перепутать. Парни миксуют минимал хаус, элементы джаза, фанка, соула и диско. И только что свежая работа, летний хит от Another Talk to You. Так, ну а далее у нас главный хит этого утра, называется «Игра на понижение». Что он говорит? Игра на повышение. Вот, это твой шанс не только пополнить бюджет суммой, отложенной для тебя, но и шанс также получить бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. Если готов прогуляться по нашему денежному хранилищу, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Вот оно какое наше лето. Сейчас спросим, какое лето у Сереги из Москвы. Серега, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Значит,
3: да.
2: Артикуляционная гимнастика мы это называем, Серега. То, что ты сейчас сделал. Так, значит, Серега, сегодня у нас 1 июля. Июнь мы благополучно оставили в истории. Значит, что ты не успел за первый месяц лета? Рассказывай. Шашлык.
3: Ну, отдохнуть не успел.
2: Отдохнуть не успел. Ну, шашлык был. Танцы были до рассвета, вечери.
3: Был много шашлыка, все прям было хорошо.
2: Ну здорово. Есть что вспомнить. Значит, есть что вспомнить, и сейчас мы июль начинаем для тебя с яркого события. Это игра на повышение. Ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Важно помнить следующее. В твоем распоряжении для прогулки по нашему денежному хранилищу только одна минута. И если ты услышишь «стоп-игра», это значит, все сгорело, все пропало, все деньги, и бонус, и отложенная сумма. Так что будь осторожен, будь внимателен. Пошли, погнали?
3: Поехали.
2: Итак, открываем первую ячейку. Чего тянуть время? Первая ячейка. Ну да, открывайся уже.
0: 1390 рублей.
2: 1390 рублей, и ты посмотри, вот еще.
4: Бонус от Озонбанка.
2: И тут же сразу бонус. Получается, что 13 090 твой первый выигрыш. Идем дальше.
3: Дальше.
2: Идем дальше. Хорошо, следующая ячейка это...
0: 2020 рублей.
2: 2020 рублей. Серега, идем дальше. Или забираем деньги.
3: Звучит неплохо. Поехали дальше.
2: Поехали дальше, окей.
0: 2880 рублей.
2: 2880 рублей. Время на исходе. Что делаем?
3: Тормозим.
2: Точно?
3: Ну, давай последний раз.
2: А все, уже поздно. Итак, ребята, на ваших глазах, на ваших ушах, Серега из Москвы выиграл только что отложенную сумму 2080 рублей и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей в общей сложности 12 880.
3: Это хорошее начало месяца.
2: Это хорошее начало июля. Абсолютно точно, чтобы июль весь удался, весь был классным. Просто слушай Европа Плюс, Серега, ладно?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Классного дня, отличного настроения. Ну, кстати, там еще одну можно было ячейку открыть. Конечная сумма была 2990 рублей. И да, ребята, если вы хотите тоже попасть в игру на повышение и чувствовать себя легко, уверенно, потому что Серега подсказку сегодня пропустил, слушайте Европа Плюс с самого раннего утра, с 7:00, в 7 с копейками в нашем эфире подсказка. Она и поможет вам стать героем, супергероем игры на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Моргенштерн, гимн трудоголиков «Don't wanna go home». Да. Люблю дедлайны, люблю коллег. Не пойду сегодня домой, буду ночевать в офисе. Правильно, песня «Медузы». Но я, ребята, все-таки домой схожу, ладно, вы не против? До финала летнего У здесь Дэвид Гетта, Сия и Кайли Миноук.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
19: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
20: Европа+.
21: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ну что, ребята, подарки раздали, велосипед, колонку беспроводную, денежки тоже. Завтра все повторится в летнем У. Не проспите, не пропустите подсказку. А сегодня вечером будет летний вайб. Танцуйте вместе с нами, наслаждайтесь летом, слушайте Европа Плюс. Пока, погнали!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

биометрии. Это позволит подать документы на регистрацию права собственности удаленно. В правительстве рассказали, что сервис, с одной стороны, облегчит регистрацию права собственности в онлайне, а с другой – станет дополнительным инструментом защиты участников сделки. А там напомнили, что биометрия – это еще один способ подтверждения онлайн-операции наряду с квалифицированной электронной подписью. Обязательная маркировка добралась до сладостей. С сегодняшнего дня магазины не смогут продать шоколадные изделия, драже, карамель и жевательную резинку, если на них не будет нанесен специальный код. Делается это все для того, чтобы на магазинные полки не попал контрафакт. А еще все это позволит покупателям узнавать достоверную информацию о производителе, составе и сроке годности. Напомню, поэтапное введение маркировки на всю кондитерскую продукцию в России началось с 1 марта. Шуточная подпись к денежному переводу может привести к блокировке счета. Финансовые эксперты рассказали, что намеки на незаконную деятельность и такие слова, как «взятка» в подписи к переводу могут привлечь внимание службы безопасности банка. Специалисты также не рекомендуют использовать фразы, которые связаны с криминалом и оружием. Такие комментарии могут закончиться блокировкой перевода. Дело может дойти до того, что отправителю придется в письменном виде объяснять происхождение своих средств. Эксперты советуют писать нейтральные формулировки, например, «возврат долга» или «на подарок». Напомню, что ужесточение контроля за переводами связано с борьбой с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Россияне рассказали, какими финансовыми суперспособностями они хотели бы обладать. Лидером стало умение всегда находить самые выгодные предложения и покупки. Второе место в опросе занимает способность безошибочно инвестировать средства и выбирать наиболее перспективные активы. Далее идет желание быстро копить деньги, независимо от уровня дохода. Отмечается, что среди россиян до 24 лет наиболее популярной финансовой суперсилой стало умение избегать импульсивных покупок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 89 рублей и 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Marshmello и история Phoenix прямо сейчас на Европе Плюс. Marshmello — человек, который скрывает от нас свое лицо, но не скрывает свой талант. О как! О как! Да, у нас больше хитов и больше музыки здесь впереди на Европе Плюс. Мы, конечно, скрывать их от вас не будем. Ну, зачем нам это делать? Мы, наоборот, их собираем все ежедневно, ежечасно, чтобы вам выдавать, дарить, вручать. Вот вам, например, Black Eyed Peas и Джей Белвин. Их классная летняя легендарная тема «Ритмо». Послушаем ее 100% скоро. Будет Брак Секстиен с треком «Paid to Exist». Все это впереди.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное — вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным — блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе, 24, и на сайте kayutcomp.ru.
6: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
7: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Топ 40. Light. Акустика. Европа Плюс точка ру.
9: Больше хитов, больше музыки.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Танцевальный хит актуальный. Это Федук и Джонни, их работа «Лето». Будет танцевальный хит легендарный, ну, актуальный, легендарный, все по очереди. Gorgon City и Imagination. А еще из легендарных есть девушка, певица, оскароносная, грэмминосная. Это Билли Айлиш, ее история «Bird of Feather». Это стиль, это красота. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением, ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Европаплюс.ру.
9: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
8: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
9: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
8: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
9: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 часов утра.

0: Это Федук и Джонни, один из главных русскоязычных танцевальных хитов этого сезона, трек под названием «Лето». Классная тема, летний вайп, он присутствует, он здесь уже. Есть, конечно же, и летний вайп у нас здесь на Европе Плюс каждый будний день, теперь лето, ну а как иначе? Так что обязательно его послушай, самое классное, самое вкусное, самая стильная музыка, она вся здесь скоро на Европе Плюс. Будет еще, конечно же, крутая история от Риты Ора, она вот прям скоро, вот она, «Let You Love Me», будет акцент и Миша Миллер, «Don't Лив» или «Кайли», так раньше называлась эта работа. Все это впереди, все это буду ставить для тебя я этим утром. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на

0: после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

0: это латино-хип-хоп, латино-поп-суперстары Russian и Rauw Alejandro. Rauw мы знаем, мы его помним по работе с Шакирой пару лет назад. Помните? Te Felicito, вот эти все дела. Было дело. Мы, конечно, таких любим артистов, яркие, классные, и те, которые нам немножко чуточку лета привносят в разные времена года. И летом у нас тоже много классной музыки, естественно, разные стили, разные направления здесь на Европе Плюс. Что будет? Будет Tokyo Hotel, будут поп и поп-рок суперстары, их работа How to Love. Послушаем ее обязательно. Какое же лето и без Тедди Свимса. Мощный, сочный, как всегда, Mr. Know It All, так называется его работа. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северо-западный. 3 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 17, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди на Европе плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса вот кто появится. Будет команда Major Lazer. Одна из главных электронных вообще команд в мире. Light It Up, так называется их работа. Всего намешано внутри. Еще один гений, тоже электронный, да и не только это. Кевин Харрис, его история Satisfy. А еще Гарри Стайлс, поп, дэнс-поп, принц и один из главных дэнс-поп-артистов за последние лет 5. Его работа As It Was. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут дождись.
0: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
0: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: летний хит, летняя новинка у нас здесь на Европе Плюс. Самая крутая танцевальная музыка, да и не только танцевальная, всех музыкальных стилей и направлений. Она вся здесь. Конечно, мы ее для тебя собрали этим летом, естественно. Есть и легенды, есть и актуальные. Все впереди. У нас, например, будет J5, легендарный рэпер, как я уже сказал. Легенды же будут. Вот они, пожалуйста. Find a Way, так называется его работа. Одна из, наверное, самых добрых работ в мире. Обязательно послушаем ее. Будет Алекс Уоррен и его поп-рок-хит Fever Dream. Вот видите, говорю же, не только танцевальные хиты. У нас здесь все музыкальное разнообразие. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки,
9: никаких ограничений и полностью бесплатно.
10: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
11: Узнавай, какие треки играют в эфире.
12: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
13: в любом месте.
14: Мобильное приложение «Европа Плюс».
15: 12+.
16: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: артисты, конечно, подготовились к летнему сезону, написали классные танцевальные летние хиты. Боб Синклер, не исключение, взял на вокал не кого-нибудь, дэнс-поп-легенду Кайзу. Их работа «I Can Wait» прямо сейчас на Европе+. Есть еще, конечно, летние хиты в огромном количестве. Как я сказал-то? В огромном. С 20 до 22.00 по будням у нас есть летний вайб, так что там самая вкусная летняя музыка, которую только можно представить. Обязательно послушай, тебе понравится 100%. Еще есть классная тема от Эбона, трек под названием «Hello». Его послушаем тоже скоро.
1: Реклама. Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».
4: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Любишь танцевальную музыку?
6: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
5: Европа Плюс Дэнс.
7: Hi, this is Baker Man.

0: this is Robin Schulz.
1: Европа плюс дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: трек, который еще на прошлой неделе был на первой строчке в нашем чарте Еврохит ТОП-40. У нас все молниеносно меняется. Поэтому вот тебе, пожалуйста, в пятницу, в прошлую пятницу потерял в позициях. Теперь только третье место. Но, как я уже сказал, меняется все молниеносно. Так что заходи на europaplus.ru и проголосуй обязательно за любой понравившийся тебе трек. Еврохит ТОП-40.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет Tokyo Hotel California Nights. California Nights. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
12: Ну?
11: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
15: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
19: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
20: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Это команда Savage Garden to the Moon and Back. Во-первых, это красиво. Во-вторых, у нас впереди, конечно, больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. Они нас ждут в новом часе. Отправляемся скоро туда.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 13:00 в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
2: Привет, Денис. Добрый день всем. Задержания топливных спекулянтов начались в России. Знаменитую станцию московского метро ждет модернизация. И уникальные природные явления смогут увидеть россияне. Далее подробности. Задержание топливных спекулянтов начались в России. В Иркутске сотрудники полиции задержали перекупщиков при попытке нажиться на продаже топлива по 250 рублей за литр на онлайн-площадках. Сейчас подозреваемые находятся за решеткой. Во время контрольной закупки их задержали. Ранее в Иркутской области за ситуацией с топливом ввели режим повышенной готовности. Напомню, некоторые заправки сейчас закрыты, на других наблюдаются очереди. Для того, чтобы бензина хватило всем, продавцы вводят ограничения по литрам от 20 до 50 литров в одни руки за одну заправку. Знаменитую станцию метро ждет модернизация. 6 июля на станции «Парк культуры» обновят эскалаторы. Чтобы работы прошли быстрее, по будням с 7 до 11 утра и с 4 до 8 вечера станция будет работать только на выход. В эти часы также временно закроют переход со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую. При этом обратная пересадка будет работать в обычном режиме. Москвичам стоит заранее продумать маршрут, подойдет наземный транспорт или поездка в менее загруженное время. Завершить обновление станции планируют до конца сентября. Москвичей приглашают на концерты, спектакли и лекции. Проект «Лето в Москве» продолжает радовать горожан. На площади Революции всю неделю можно посоревноваться в ретро-играх. Победителей ждут призы. 4 июля в парке 70-летия Победы стартует фестиваль моды и красоты «Цветочная феерия». Но главное событие выходных – Доброфест в кинопарке «Москино». 4 и 5 июля там выступит больше 20 групп. Изюминка фестиваля – «Свадьбы в русском стиле». Напомню, лето в Москве продлится до конца августа. Уникальные небесные явления россияне смогут увидеть уже в июле. Солнце будет выглядеть особенно маленьким. 6 июля Земля окажется в самой дальней точке своей орбиты на расстоянии в 152 миллиона километров от звезды. В ночь на 12 июля стоит взять бинокль. Тонкий серп Луны появится в скоплении Плеяды, а рядом будет виден красноватый, едва заметный Марс. Тем, у кого найдется телескоп с увеличением до 100 крат, повезет еще больше. Между Луной и Марсом откроется вид на планету Уран. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: это команда «Майя Мишель» на «Малиновой луне» прямо сейчас на Европе Плюс. Классная тема, сочная, стильная. Мы такое любим. И наверняка ты любишь такое слушать. В целом, самую лучшую музыку на планете Земля здесь на Европе Плюс. Есть для тебя классная новость. Подготовились. Есть для тебя предложение установить себе, скачать наше новое приложение Европа Плюс. Называется «Радио Хаб». Обязательно сделай это. Неважно, какое у тебя устройство, iPhone или на Android, где угодно можно найти «Радио Хаб». Классная музыка без ограничений, абсолютно бесплатно. Качай, все для тебя делаем. Все усилия для тебя, для нашего любимого слушателя. Еще, конечно же, самая крутая музыка здесь и сейчас. Можешь, кстати, установить приложение и послушать. Все работает. Елка, ее история проще. Есть еще Holy Moly и Talk to You Later. Все это впереди на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 26 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер южный. 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс.ру.

0: Это «Елка». Ее история проще на Европе плюс. Как там было? Нельзя просто так взять и пропустить афишу с Павлом Бесединым, потому что это будет большая ошибка. Там много интересных событий, ивентов. Их обязательно нужно послушать, что-то для себя отметить на вечер или на неделю. Все они в афише. Послушаем.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Привет, Денис, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате криминальная комедия «Ночной бизнес» Дерека Борте, экранизация романа популярного писателя-детективщика Томаса Перри с Расселом Кроу в главной роли. Он играет пожилого владельца роскошного ночного клуба, иммигранта албанского происхождения Манка, ставшего почти добропорядочным американским гражданином с платиновой банковской картой, особняком на берегу океана и женой на 20 лет моложе его. Попав в больницу с сердечным приступом, он задумывается о пенсии в теплых краях. Но тут Манка грабят, причем дважды, забирая отмытые деньги нарк.

картеле. Он понимает, что теперь ему предстоит защитить семью, показать всем, кто тут главный, ну и желательно в процессе выжить. Театр «Вокруг» представит интерактивный спектакль-перформанс «Лунь». В центре сюжета четыре лунных жителя, которые прилетают на Землю, чтобы вырастить маленькую луну и отправить ее на ночное небо. Главная особенность постановки в том, что зрители становятся частью действия. Спектакль «Лунь» — первая и самая востребованная постановка театра, с которой началась его история. Играют на сцене «Круг» на Чистопрудном бульваре. Вход свободный, начало в 16 часов. В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма», где можно заглянуть за кулисы легендарной петербургской студии Елизаветы Званцевой, сформировавшей облик русского авангарда. Здесь преподавали Лев Бакст, Мстислав Добужинский, Кузьма Прутков, Петров Водкин. Экспозиция станет живым диалогом между великими учителями и их учениками, среди которых Марк Шагал и Елена Гуро. Проект объединяет больше 170 шедевров из десятков музеев и частных коллекций. Посетители смогут проследить, как рождались смелые эксперименты с цветом и формой, перевернувшие историю искусства. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Это Диджей Годжи на Европе Плюс. Мичико. Новинка классная, летняя, актуальная. Мы самую крутую актуальную музыку, летнюю в первую очередь, конечно, подбираем для тебя ежедневно. И в разных стилях ее для тебя, я скажу, подбираем. Потому что у нас есть на сайте europaplus.ru и в нашем новом приложении Radio Hub есть музыкальные потоки. Аж 9 музыкальных потоков. Так что слушай, все для тебя, все без ограничений. Мы сделали, а ты послушай. Сделай классное тоже и нам в ответ. Будет и, конечно же, музыка здесь и сейчас. Будет, например, Али Фарбен и танцевальная тема Body Talk, будет BTS и Swim. Все это впереди.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: I can't move on.
1: Этого парня мы знаем. Это суперстар Доминик Файк. Он же просто Доминик Файк. Актер и музыкант. И вообще просто талантливый молодой человек. Больше хитов и больше музыки. Это Baby Doll, да, его история Baby Doll. Больше хитов, больше музыки впереди. Пробежимся по фанки-поп хитам. Будет Magic, их история. Root будет Розе и Бруно Марс. Кей-поп и поп-суперзвезды. Их работа Апатии совместная. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро.
2: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.00.

0: In the Dark. Это 100% летний хит от Аве, диджея-продюсера из Италии. Всем привет, отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. 1 июля сегодня, напоминаю, в Москве жарища и настоящее лето. Ну, лето на улице, лето на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Топ 40. Light. Акустика. europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Satisfy на Европе Плюс, один из самых богатых и, конечно же, именитых диджеев мира, Калвин Харрис. Напомню, на прошлой неделе он, Калвин Харрис, ворвался с этим треком Satisfy в наш чарт впервые. Отличное начало на 27-й строчке. Ждем уверенного продолжения, точнее, продвижения по хит-лестнице Европы Плюс. Но все точно узнаем только в пятницу. Итоги этой недели, напомню, с 14 до 16 по московскому времени. Но пока голосуем, поддерживаем любимые хиты на europaplus.ru.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.ру.
5: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты сам.

Классные хиты. Услышим Рехаб и Лока Лока. Пост Малон обязательно тоже появится со своей трогательной историей.

0: Но, само собой, не только они составят нам компанию. Следующие 30 минут здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве

0: Go Home. Всем привет, отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. А дальше у нас больше хитов, больше музыки, разумеется. Робин Шульц, Topic OX. Впереди будут Weekend, Daft Punk. Temper City ждем. Temper City, которые буквально стремительнейшим образом ворвались в мировые чарты со своим, между прочим, дебютным синглом Self Aware. Скоро услышим.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: South AM, очень крутая история на Европе Плюс от группы Temper City. Ждем в чарте Европа Плюс Еврохит Топ 40, причем в ближайшее время. Причем, опять же, надеюсь, на самых высоких ступеньках. Как, например, это сделал, это делает Терри Свимс. Сейчас его Mr. Know It All, напомню, на 4-м месте у нас в чарте. Терри Свимс буквально через пару минут появится. Но сначала...
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно. Температура плюс 26 градусов. Ветер северный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 28 градусов. Ветер южный. 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
8: Еврохит ТОП 40.
9: Алекс Мануйлов.
0: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
11: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
10: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше именно они с нами. Впереди Swanky Tunes, Fix Me. Алан Уокер, очень красивая история, которая называется Broken Strings. Обязательно будет Феникс от Marshmello и Portugal The Man. Но, кстати, тот самый хит, который претендует на одну из самых высоких ступенек по итогам этой недели у нас в чарте. Вот они не только составят нам компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
2: Так, сейф опечатали.
3: Фактовый зал закрыли.
2: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
3: Ну что, пошли?
2: Пошли.
4: Бригада У
5: ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
6: По будням с 7 до 10.
7: Делай громче главные хиты лета.
6: Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
5: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
8: Реклама.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Без комиссии.
3: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Понго от Russian Raff Alejandro и Wizkid. Всем отличного дня с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Coldplay. Впереди Here's Pebble Disco Machine. Но раньше, чуть-чуть пораньше, образцовый артист и примерный семьянин Алекс Уоррен. Ждем Fever Dream.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанд от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Клин станционная 10.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
10: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
11: Еврохит ТОП 40. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
12: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
13: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
14: Подробности на europaplus.ru.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс Джонни и Федук «Лето». Ну а чуть позже уже ждем дуэт Оффенбах, музыка которых тоже с такой нескрываемой летней составляющей всегда. И трек «Miles Away» не исключение. Скоро услышим.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: в отличной форме. На Европе Плюс, да, именно он, Френч Монтана, Ever Since You Left Me. 16:50 в Москве, и в оставшиеся минуты этого часа сначала ждем Артемаса, а затем Моби, перед именем которого смело можно говорить легендарный, непревзойденный и харизматичный Моби, да, он впереди.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вес.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Так звучит лето на Европе+.

0: задумчивые моби на Европе Плюс. А в начале часа следующего ждем Кунгс, Imagine Dragons и Тим Импала. По-моему, отличная компания.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Алекс, привет, всем добрый день. Необязательная маркировка автозапчастей будет введена не ранее 28 февраля следующего года. Ранее Минпромторг предлагал начать маркировку с 1 сентября текущего года, но сроки сдвинуты. Механизмы маркировки уже опробируются в рамках эксперимента, который продлится до 31 августа. Маркировка затронет масла, фильтры, свечи, тормозные диски, колодки и другие компоненты. В Союзе автосервисов предупредили, что запчасти могут подорожать из-за затрат на нанесение кодов, обработку товара и настройку оборудования. Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 449,7 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем в мае, следует из данных ЦБ. В феврале-июне прирост наличных составил почти 2 триллиона рублей. Центробанк связывает рост спроса на наличные со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запасы для осуществления текущих платежей. И вельш Корги Пемброк вошел в тройку самых популярных пород собак в России. Он уступает лишь немецкому шпицу и чихуахуа. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации. При этом корги кардиганы занимают лишь 31 место. Популярность пемброков объясняется историческими причинами и любовью королевы Елизаветы II к этой породе. Корги популярны из-за узнаваемой внешности и удобства содержания в городе. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: На Европе Плюс.
5: Это топ-новости в Star News. Церемония Brit Awards 2027 пройдет 27 февраля в Манчестере. Премия отметит свое 50-летие. Организаторы обещают не менее успешное шоу, чем было в прошлом году. Тогда, напомню, удалось собрать более миллиона фунтов стерлингов для благотворительного фонда. Во главе оргкомитета Brit Awards вновь будет Стейси Танк. Крис Браун и его лейбл Universal Music Group достигли принципиального соглашения с автором песен Стивом Чокпелле, который утверждал, что не получил отчислений за хиты Sensational и Mona Lisa. Иск против Брауна будет закрыт, детали сделки не разглашаются. Элли Голдинг сказала, что не помнит запись альбома Higher Than Heaven из-за послеродового, цитата, «состояния робота». Элли вернулась в студию слишком рано после рождения сына, и процесс работы над лонгплеем прошел как в тумане. Сейчас, после рождения второго ребенка, артистка чувствует себя гораздо лучше, чем тогда. Новый альбом Элли Голдинг «I Know Too Much» выходит 4 сентября. Эшли Робертс, участница Pussycat Dolls, призналась, что после глобального успеха группы не могла смотреть на танцы. Эшли чувствовала себя потерянной и оторванной от жизни. А сейчас она готовится к возвращению на сцену с новым туром, сравнивая его с марафоном на каблуках. Эшли Робертс призналась, что решила рискнуть, пока есть силы, желания и возможности. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
2: Star News.

0: Мумпала, Кевин Паркер, который славится своим скрупулезным подходом к работе, такой перфекционист, может месяцами работать над отдельными звуками, даже звуком, чтобы в итоге все было совершенно, чтобы все было идеально. Такой вот он, этот парень, Кевин Паркер. 17:19 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного вечера.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 26 градусов, ветер северный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 28 градусов, ветер южный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
6: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
7: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
6: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
7: Магазин мебели «Д1».
8: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: За 12А и деревня Белавина 20А. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс. Больше, чем радио.
0: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
1: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
0: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
1: europaplus.ru.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Talk to you на Европе Плюс. Отличная летняя история от Another и 54 Ultra. Ну и отличная новость у меня есть для тебя. Новое приложение Европы Плюс появилось. Называется оно Radio Hub. Полностью бесплатно. Запуск плеера в один клик. Так что скачивай новое приложение Европы Плюс Radio Hub. И мы всегда рядом.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
1: Это 4 миллиона друзей.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: повыше, чем сейчас.
1: Алекс Манойлов.
0: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.
2: California Nights.
0: Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
9: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
15: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
16: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое... наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
17: Без комиссии.
18: Что-что?
17: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
17: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
17: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: очень трогательная и с хорошим вкусом. Pink and the Truth, Just Give Me a Reason. Но дальше больше хитов, больше музыки. Не пропусти свой любимый трек уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6. Европа Плюс. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. Уточнен порядок подтверждения права на ставку НДС 10% при продаже детских товаров. Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера. И астрономы рассказали об экзопланете с жидкой водой. Подробности далее. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с горюче-смазочными материалами в России сложной, однако она выразила уверенность, что правительство ее исправит. Она отметила, что рабочая группа под руководством вице-премьера Александра Новака в ежедневном режиме находит решение и поручила сенаторам держать на контроле вопрос обеспечения дизельным топливом. Поводом стало обращение сенатора Виктора Креса, который от имени аграриев сообщил о катастрофическом состоянии СГСМ и призвал отдавать приоритет в обеспечении топливом сельскому хозяйству в условиях уборки урожая на юге и изготовки кормов в Сибири. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий порядок подтверждения права на ставку НДС в размере 10% при продаже детских товаров. Ранее перечень товаров был установлен, но список документов для подтверждения отсутствовал, что приводило к налоговым спорам. Теперь для получения льготы потребуется предоставить российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии нормам ЕАЭС. В профильном комитете отметили, что закон вносит четкость, и налогоплательщик будет знать, что именно предъявить для подтверждения ставки. Всемирная организация здравоохранения наладила сотрудничество с Московским центром имени Соловьева по вопросам здоровья головного мозга. Сегодня это единственное в мире учреждение, получившее такой статус в данной области. По словам заммэра Анастасии Раковой, он открывает прямой доступ к международным научным исследованиям и совместную работу с экспертами Всемирной организации здравоохранения. Теперь столичные специалисты совместно с зарубежными коллегами будут участвовать в формировании глобальных подходов к диагностике и лечению болезней мозга. Выпускники школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 3-5. Об этом рассказали в Минпросвещении. Акция продлится в течение всего года. Для действующих абонентов некоторых операторов номер можно получить бесплатно через личный кабинет или службу поддержки, подтвердив свои высокие баллы, а новым пользователям потребуется приобрести сим-карту. И астрономы при помощи телескопа Хобби Эберли заново изучили экзопланету GJ3378b. Они пришли к выводу, что она гораздо больше похожа на Землю, чем считалось ранее. Планета находится в 25 световых годах от Земли в созвездии Жирафа, вращается вокруг красного карлика и расположена в зоне обитаемости, где вода может быть в жидком состоянии. Выяснилось, что масса планеты составляет 2,3 массы Земли, хотя при открытии в 2024 году ее оценивали в 5 раз выше. И уточненные данные помогут в будущем искать биосигнатуры, химические следы жизни. И расскажу о курсах валюты на сегодня. Доллар 78 рублей и 27 копеек. Евро 89 рублей и 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Диджей Годжа и Мичико. Для каждого, кто каждый вечер выбирает для себя только лучшее. Это радиостанция номер один в России. Это Фомин. Здрасте. И с этой минуты и до самого четверга мы, естественно, будем вместе. Обещаю подобрать, ну, конечно, лучший саундтрек. Если ты за чем-нибудь другим, ну, не по адресу. Только лучшее из мира поп-музыки здесь, на Европе Плюс, ежедневно в режиме 24/7. Точно. В общем, все это обещаю. И в ближайшие 15 рекомендую тебе не пропустить. Одну из лучших команд Российской Федерации, если не самое лучшее, это «Моя Мишель» на «Малиновой луне», прежде «Флорайда» и «Whistle», ну а также супер-хит от супер-классного парня Терри Свимс, «Мистер Ноу-Ит-Олл». Скоро!

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером. «Раш» утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
7: Что?
6: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: Лучшая команда Российской Федерации. Ну, обожаю их. Этот их поп-трим невероятной красоты. Вокал, это музыка, это все сочетается в какую-то невероятную красоту. Моя Мишель на Малиновой Луне только что здесь, на Европе Плюс. В столице уже 18.34. Мы с вами двигаем в сторону летнего вайба. И в 20.00 по Москве все это обязательно случится. Будем чилить, отдыхать, наслаждаться, расслабляться. В общем, все это собрано в летнем вайбе. Целых 2 часа, 120 минут у нас на все про все будет. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти. Ну а в ближайшее время из летнего, красиво звучащего, это Мизмо и Hello. Классный летний трек.
1: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине D1 в Клину.
1: Мебельный магазин D1. Ленинградское шоссе 10. Стройсервис. Второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели D1.
3: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: Классная история, гипнотическая история от The Second Voice. Let me be прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 18:49. Мы с вами двигаем вперед. Вперед, ближе к выходным. Выходные обещают быть в Москве жаркими. Ну и музыкальными 100%, если ты проведешь их с радиостанции номер один в России. Итак, до финала этого часа Sugar Babes и Stronger. Но прежде пицца Доуз ночи напролет. Оставайся с нами.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличный от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40.

0: радио номер один в России.
1: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Родители получили право получать выписки по счетам и вкладам детей, чтобы оградить их от мошенников. Разряженные батарейки могут навредить устройствам. И компания Sony объявила о прекращении выпуска игр на дисках для PlayStation. Подробности далее. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что сохранение и поддержка языков коренных народов является одним из приоритетов российской государственной политики. Он отметил, что на это направление уже достигнуты зримые результаты. Большинство таких языков имеют письменность, интегрированные в систему образования и книгоиздания. Россия готова делиться опытом с зарубежными партнерами, в том числе на площадке ЮНЕСКО. Сергей Лавров также указал на символичность того, что 8 сентября, объявленное президентом Годом Единства Народов России, впервые будет отмечаться День языков народов Российской Федерации. С сегодняшнего дня родители и законные представители получили право запрашивать выписки по счетам и вкладам своих несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в Госдуме. Это позволит отслеживать финансовые операции подростков и защитить их от кибермошенников, а также от попыток втянуть в противоправную деятельность. Всего за полтора года принято 13 законов о борьбе с цифровой преступностью. В результате число киберпреступлений за первые 5 месяцев текущего года сократилось на 31%. Крупнейший агрегатор такси ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для автомобилей. Компания не наблюдает системного роста цен или оттока водителей, но в регионах с ограничениями на отпуск топлива водители проводят на заправках значительно больше времени. Ранее в СМИ также сообщалось, что таксисты стали реже выходить на линию из-за проблем с топливом, что привело к росту цен и дисбалансу спроса и предложения, однако в агрегаторе не согласились с этой информацией. Физики предупредили, что разряженные батарейки могут навредить устройствам, пультам, часам, фонарям и игрушкам. Причина не в разряде, а в химических процессах. После окончания срока службы внутри батарейки накапливаются продукты реакции, увеличивается давление, металлические элементы коррозируют, появляется налет на контактах, который разрушает проводимость. Процесс идет даже когда прибор выключен и может привести к выходу электролита наружу. И компания Sony объявила, что с 1 января 2028 года прекратит выпуск игр для консоли PlayStation на физических носителях. Все новые релизы будут доступны только в цифровом формате через PlayStation Store и у ритейлеров. Решение принято в ответ на меняющиеся потребительские предпочтения, но старые диски при этом продолжат работать. Компания заявила, что переход к диджитал-формату позволит более точно соответствовать запросам игроков, а ресурсы будут направлены на внедрение инноваций в способы доступа к играм. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин, больше хитов и больше музыки.

0: I can't move on.
1: Какой классный легкий трек на Европе Плюс прямо сейчас под стать этому лету. Доминик Фейк и его Baby Doll в столице уже 19:19, и к этому моменту этот трек занимает 7-е место в нашем Еврохит ТОП-40, пока без изменений. А вот изменения будут уже в пятницу, поэтому ни в коем случае не упусти свой шанс повлиять на наш Еврохит. На нашем сайте europaplus.ru запросто это можно сделать.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: звучит этот трек. По-летнему красиво, невероятно. Солнечно. Russian, Raul Alejandro и Whiskey на Европе Плюс прямо сейчас. Понго, кстати говоря, про солнечную летнюю музыку. Могу сказать, что в следующем часе ее будет много. С 8 до 10 по столичному летний вайб. Будем чилить, отдыхать, расслабляться после трудового дня. Ну и слушать классную музыку. Это я обещаю. Ну и обещаю в ближайшее время один из лучших припевов в нашем эфире на данный момент. Медуза и Don't Wanna Go Home.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 26 градусов, ветер северный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 28 градусов, ветер южный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31, дробь 36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31, дробь 36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
7: Европа Плюс ТОП-40.

0: лучших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа плюс топ 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ мьюзик нон-стоп.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: говорил, что это один из лучших припевов в нашем эфире на данное мгновение. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Как это звучит, да, невероятно красиво. Не знаю, мне очень нравится. Уверен, что я не один такой, и это заметно по нашему Еврохит ТОП-40, потому что за этот трек голосуют, этот трек поддерживают, ну и он далеко не последний в нашем Еврохите. Ты можешь, кстати говоря, сделать это прямо сейчас. europaplus.ru. Ну и после будем с тобой уже расслабляться. Ну, минут 10 есть.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: Вай на Европе плюс.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Так звучит лето на Европе плюс.

0: сейчас Benassi Brothers и Make Me Feel. Ну что, будем чувствовать, будем получать удовольствие от того, что ждет нас в ближайшие 120 минут. Оставайся с нами, если есть возможность сделать свой радиоприемник погромче, делай.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа плюс. 20:00 в Москве.
4: Европа, Европа плюс.
5: Летний вайб.
0: Время, которое я люблю всем сердцем и всеми ушами. Вот оно, пришло. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс, а это значит, что у нас с тобой есть целых 120 минут на то, чтобы забыть о том, что такое работа, ну и заботы в том числе, ну и посвятить все это время себе любимому, да? Можем себе позволить, правда ведь? Итак, в первом части ждем классный трек от Лизо. About Dumb Time. Раньше послушаем классную историю от Петера Брауна, Disco Madness. Ну а сейчас Карлита, Софи Такер, Манхэттен.

0: call me back when the floor stops shaking. Tell me now, is your heart still racing? И это ли не прекрасно, Ави, Meet Me in the Dark, в летнем вайбе на Европе Плюс прямо сейчас. Летний хит, который слушать приятно в любое время суток и в любом состоянии, правда ведь? Ну а чтобы это было доступно для тебя всегда, новое приложение Европа Плюс, Радио Хаб, качай, устанавливай свой смартфон, не обновляй, а скачай новое приложение Европа Плюс. Ну и, конечно же, наслаждайся музыкой в любое время суток и в любом месте. Это всегда приятно, это всегда круто. В общем, лайв-трансляции из студии 24/7 всегда. Запуск, перезапуск плеера прям вот в один клик. Все работает просто идеально. Качественный звук в фоновом режиме. В общем, это то, что must have этим летом. Если ты хочешь находиться в отличном настроении с летней музыкой, вот добро пожаловать. В любое время суток скачивай, устанавливай, получай удовольствие. Ну а в ближайшее время удовольствие от Marshmello и Portugal The Man послушаем Phoenix, но прежде Sabrina Carpenter с классным треком. Этот трек тебе точно понравится, знаю. Летний вайб.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Какой легкий трек на Европе Плюс прямо сейчас в летнем вайбе Marshmallow, Portugal's Man, Phoenix. В столице уже 20:34. Привет всем, кто только что влился в нашу компашку. Вы вовремя, потому что мы только начинаем разогреваться. Ну и надеюсь, что начинаем расслабляться после трудового дня. Среда была нелегкой, наверное. Ну, пока.

0: точно. Ну и, естественно, надо как-то все это скрасить под вечер, чтобы было хорошо, чтобы ощущение от этой среды осталось только хорошее. Итак, впереди из хорошего Тиеста, Бриана Грейс, услышим Beautiful Places. Хюжель обязательно появится и Moving to the Sun. Главный, наверное, дэнс-трек этого лета. Не забываем про это. Ну и не забывайте про классную историю от Benny Sings. Послушаем такое, что тебе точно понравится на все 100. Летний вайб.
1: Реклама. Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Человек-легенда, Тиесто, Брианна Грейс, Beautiful Places в летнем вайбе на Европе Плюс в столице 20:49. Привет всем, всем, кто отдыхает вместе со мной, расслабляется после трудового дня. Середина недели, дальше настроение будет позвонче, неделя полетит побыстрее, ну и до выходных доберемся, естественно, в отличном настроении. Кстати говоря, и чтобы это настроение было с утра уже отличным, не стоит пропускать летнее У. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, все это завтра с 7 до 10 на Европе Плюс.
1: Летний вайб.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов, эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Ненуфар, Пола и Пан, and I'm Yanni. В финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Вот такая вот история, ну и вот такая вот, естественно, финальная точка в этих 60 минутах. Дальше у нас будет больше хитов и больше музыки, и второй час летнего вайба.
1: Европа Плюс, New, новые хиты, прямо сейчас.

стартует прямо сейчас. Здрасте, вот новые 60 минут, летние, солнечные и, конечно же, жаркой музыки. Это время проведем вместе. Классная компания, это же всегда приятно. И она в этом часе точно будет впереди. Кадабастани, Mind If I Stay. Раньше предлагаю Беллу Ора, Донча. Ну а начинаем со стильной истории от Disclosure и Сэма Смита. Omen, прямо сейчас во втором часе летнего вайба. Погнали.

0: Ларри в летнем вайбе на Европе Плюс. Mind if I stay в столице 21.19. Чилим, расслабляемся, отдыхаем, отмокаем, в конце концов, после трудовой среды. Ну, надо себе это позволить. Надо найти тот трек, под который можно покайфовать, отключить голову буквально на 3 минутки, перезагрузиться, ну и дальше жить. Впереди «Живем вместе». Диджей Годжа, послушаем Мичико. Прежде отличный трек от Майкла Джексона. Love never felt so good. Летний вайб.
1: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену солнечно. Температура плюс 26 градусов. Ветер северный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Они будят Россию.
6: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Джем, Вэл и Виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
7: Смешать,
8: встряхнуть
9: и включить.
10: Бригада.
6: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
11: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот так вот на чиле, на расслабоне мы проводим с тобой это время. Летний вайб на Европе Плюс, диджей Годжа и Мичико. В столице 21.34. И, кстати, стоит, наверное, напомнить о том, что завтра с утра пораньше будить тебя будет летнее У. Классные игры, крутые подарки. Ну и лучшая мировая поп-музыка. Это тебе гарантировано. Ну а дальше, музыка летняя. Crystal Notion, The Bay. Летний вайб.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

прошлого лета, лично для меня и для моего сына. Crystal Notion, The Days. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, классный трек, а просто нет слов. Ну и, конечно же, есть музыка. Если слов нет, то музыка обязательно найдется. Trinks и Queen D, Sashi Said в финале этого часа на Европе Плюс. Ну и еще кое-что.

0: Big Jet Plan. Ну, в общем, все это здесь, на Европе Плюс. И завтра это будет вновь тут с 8 до 10. Поэтому не пропусти эту летнюю солнечную классную музыку. Завтра мы с тобой обязательно это дело продолжим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: Звучит лето, лето 2026 на Европе Плюс. Мизмо и Hello. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин, столица 22.18. Этот вечер мы проводим вместе. Обещаю, если у тебя есть желание, доведу тебя до четверга. И там, естественно, тоже будет много музыки. Ну а четверг начнется с летнего У. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, компания, то, что надо. В общем, проснешься, настроишься на новый день, и будет все кайфово. Кстати говоря, да, дальше из классного и любимого Боб Синклар и Кайза услышим «I Can Wait». Летний трек, жаркий трек, солнечный трек. Прежде появится и «Флярок», и «Rise Up». Ну и ни в коем случае не пропусти совершенно другую музыку с другим настроением и посылом. Это Маккензи Аромба и ее «Underwater». Скоро.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
5: Выигрывай крутые гаджеты.
6: Зарабатывай денежные призы.
4: Летнее У на Европе Плюс.
3: Лето звучит классно.

0: ближайшие 45 ни одного лишнего слова, только лучшая мировая поп-музыка, и мне есть что предложить, чтобы тебе было хорошо сегодня этим вечером. Итак, одна из лучших, если не лучшая, а по моему мнению однозначно лучшая российская поп-команда, это Майя Мишель «На малиновой луне». Очень нравится.
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Прежде еще одна представительница поп-дрима, это... Лана Дель Рей, ее «Summertime Sadness». Ну и абсолютно летний трек от Russian, Рауль Хандро, «We

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве уже 11.

Также мне нравится этот трек «Моя Мишель» на Европе Плюс. Только что мы на «Малиновой луне». Ну, от меня лично 10 по 5-бальной шкале. Просто, просто пушка-бомба. Но я не знаю, что они подмешивают в эти треки. Откуда появляется столько романтики, столько нежности, столько красоты, столько открытости, а? Ну вот как это можно делать? Я не знаю. Ну, в общем, уверен, в новом сезоне «Моя Мишель» к нам придет. Надеюсь. Ну, надеюсь. Ладно, не буду говорить точно, но надеюсь, что они будут. Будут с акустикой, будут просто так. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Но вот старые друзья, вот «Моя Мишель» обязательно будем ждать. Ну и дождемся в ближайшее время новинку нашего эфира. Это «Ave» и «Meet Me in the Dark». Но прежде «Flight Facility», «Oval Eyes» и «Trouble». Европа

0: легким. Но, кстати говоря, этот трек всегда приятно слушать в любое время суток, в любом настроении и в любом месте. Ну, а сделать это можно при помощи нового приложения Европа Плюс. Называется оно Radio Hub, поэтому не обновляй. Скачай новое приложение Европы Плюс, поставь его, оно абсолютно бесплатно, без регистраций. Ну, в общем, там все легко и просто, лайв-трансляции 24 часа, 7 дней в неделю. Классный дизайн, прям очень классный. Мне нравятся вот эти вот темные дизайны, когда ты заходишь, и как-то так все стильно сразу выглядит, как-то сразу прям классно, как будто бы ты что-то открываешь такое, ну, прям вот, ну, невероятное. Ну, и, естественно, звук. Звук идеальный, поэтому добро пожаловать, качай Radio Hub в свой смартфон, слушай Европу Плюс, слушай огромное количество разной музыки, получай удовольствие и будь ближе к радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину солнечно, температура плюс 19 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Больше, чем радио.
4: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
3: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
4: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Обязательно появится четверг, ну это 100%. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, ну, среди которой будет, наверное, один из самых лучших припевов в нашем эфире на данный момент. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Дэнс-хит, дэнс-гимн от «Ужеля». Очень скоро тоже появится новинка нашего эфира.

летняя ночь и просто взять ее и проспать. Но нет, нет, мы такое не приемлем. Проведем ее вместе до самого утра и под отменную музыку. Это я гарантирую. Зовут меня Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Погнали вперед и в ближайшие 15 минут услышим новинку от Another и 54 Ultra Tag to You. Также проект The Second Voice и легкая электронная вещица Let Me Be. Но прежде Билли Айлиш и Birds of the Feather. Здесь через пару минут дождись.

Это Another A54 Ultra, которые уже ждут твоего лайка на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы уже завтра попасть в список 40 лучших по версии Европы Плюс и, конечно же, твоей версии. Так что, если по душе работа, жмака сердечко, а Алекс Манулов завтра расскажет, кто оказался достоин того, чтобы быть в чарте. Не пропусти итоги недели в Еврохите с 14 до 16 по Москве. И пока голосуешь, я расскажу, что мы послушаем далее. Как насчет Дэвида Гетта и One Republic? Ну, тут классный кавер на группу Ozone, I Don't Wanna Wait. Послушаем, потанцуем, насладимся, и будет у нас и соул-музыка. Тедди Свимс, который исполняет ее просто невероятно. Мистер Know It All через 3 минуты на Европе+.

0: топят на всей планете. Это Alan Walker и Broken Strings. И это далеко не все, что ждет впереди, так что будь с Европой Плюс и классной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: 24/7. Там же ты найдешь все наши подкасты, все музыкальные потоки, Party, Urban, New, Light и другие. И, конечно же, прямая трансляция из нашей классной студии. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходи, нажимай, загружай и смело пользуйся в любом месте, в любое время. А я пока расскажу, что из музыки ждет нас далее. Например, Нелли и легендарная история Just a Dream и Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Только прежде хочу напомнить, что уже в эту субботу на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майана Конгера.
1: Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 18 градусов. Ветер восточный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 16, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду.
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Больше, чем радио.
6: Больше, чем радио. Просто зайди на сайт europaplus.ru
1: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
6: Никаких ограничений.
7: И полностью бесплатно.
1: Голосуй за любимые треки.
6: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
8: Спасибо, Европа Плюс.
1: В любое время.
6: В любом месте.
1: europaplus.ru.
9: T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes axes.

половинку часа, где нас ждут исключительно супер-хиты. Список следующий. Tame Impala, Jenny, Dracula. Также появятся ребята, которые просто разносят все чарты на планете. Temper City, Self Aware. И услышим Soul из Техаса, Post Malone и Cold. И это лишь малая часть того, что я приготовил, так что не уходим далеко, слушаем и получаем удовольствие.

Дракула. Именно так называется этот крутейший хит, который Tame Impala выпустил еще в прошлом году, но весной к работе руку приложила звездочка Дженни из Blackpink и добавила в трек форсу кей-поп вайба, и на выходе получилось очень даже. Надеюсь, в будущем ребята еще чего-нибудь подобного выпустят и порадуют своих поклонников. Следующий на очереди. Тиесто и Бриэна Грейс, Dance Tema Beautiful Places, и послушаем дуэт певиц, за которыми далеко не последнее слово на мировой музыкальной арене. Это Сиа и Кайли Миноук. Dance Ellen уже вот-вот на Европе+.

Сейчас не спит и коротает время с Европой Плюс. Понга, Рашен Рао, Алехандро и Уиски только что в наших приемниках. А максимум удовольствия нас ждет утром в летнем У от Тимура Бодрова. Там будет масса классной музыки, денежные призы, гаджеты, улетные игры и заряд бодрости на весь день. Начнем ровно в 7 по Москве и будем ждать тебя. Не проспи, да? А пока за наше настроение в ответе будут немецкая рок-банда Tokyo Hotel с треком How to Love и лидеры нашего еврохита K-pop-айдолы BTS. Hit Swim уже через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.